0: metų Lukašenka. O paskui jau dabar Europos parlamente apsikabinę, bučiuoja, čia verkia. Matot, kokie veidmainiai. Jie viską padarė, kad būtų nuteistas. Aš atsimenu tą parlamente, Lietuvos Seime, kokios buvo diskusijos, aš pasakiau, ką jūs darot, kaip jūs galit atiduoti visą medžiagą. O Šimašius buvo teisingumo ministras tada. O jie dabar didžiausi patriotai apsikabino, gėjausi su šitu Belecku ten Europos parlamente, verkė. Matot, kokie jie veidmainiai. Kokie veidmainiai. Kas su tavim Lietuva yra? Ir nejaugi žmonės nemato, kam šita konservatorių jėga, politinė jėga tarnauja? Tai vat mane, kada aš vat jau dabar bendrauju labai dažnai ir pastoviai su Dmitrijum Skinderevu, nu tai žinot, vat visa ta šita istorija, tai jeigu yra mes sąžininga valstybė ir tikrai paaiškinkim, kur tos lėšos panaudotos, kodėl jų negauna Baltarusijos opozicija. Ja, iš jo vat tiebės skažu, pomniš, ty lūčia znaiš, načal nemnožka šias interesivacija, gdė ty dingi prapali. Tak tam Varšavė, kto tai mėt, Londone, kto ta, eta, vse dingi, gdė ta krūtica okruženį Tichanovskai.
1: Dingi европейские и американских налогоплательщиков, которые получила Тихановская, это около 400 миллионов евро в общей сложности за 6 лет. Они без согласования практически и одобрения Тихановской и ее личного протекционизма получить на невозможно. То есть это все возле офисные люди, то есть и инициативы.
2: Это невозможно получить информацию или не понял?
1: Не, невозможно получить деньги, потому что все деньги, которые приходят, в основном это нужно обязательно согласование Светланы Тихановской и ее окружения.
2: Евро, которые гаво Тихановская из Европы и из Америкос, то иной пати ее скирство, без ее жениос, никам не галею никас понудовать.
0: Никто не может. Тебе, вот скажу тебе, чтобы ты поняла, после переведу. Вот это ты начал сейчас объявлять, что такое, что есть окружение Тихановской. Давай Исей продеет дометис, кассира абсутия и патареи Тихановской. И беряк виси, дербо КГБ. Ir nei vienas jų, kai buvo tie 20 metai tos sukilimas, niekas tos sukilimas iš jų nedalyvavo. Jų ten nei vieno nebuvo. Ja gavariu, što šias, kuri okruženėje, o 20-m gadu, tai Tichanovskai, 20-m gadu okruženėje nebalo net nuo sovietnika, jie jo šias.
1: Ja, kada priehal po prosbe Tichanovskai šiuda v Litvų, v štab, в ее офис, так называемый, я был удивлен, где те люди, которые были в окружении с ней все это время на всех митингах в Беларуси, оказались, что этих людей нету в штабе. Вероника Цыпкало с Валерием Цыпкало их просто выгнали отсюда, хотя благодаря только Веронике Цыпкало и Марии Колесниковой Тихановской хоть как-то смотрелась на этом фоне эта троица, ну, то есть, ну, три женщины, которые у нас были, да, значит, Тихановскую окружали неизвестные мне люди, и в течение двух недель я разобрался, что это все маргинальная оппозиция, которая была под четким руководством у Лукашенко, которая боролась с ним 30 лет уже там, не имея особых проблем. Вот кто окружал Тихановскую. То есть это те люди, которые получали европейские уже гранты до этого, имели в этом опыт, делили эти деньги уже там, значит, с теми структурами, которые за ними следили КГБ, и, соответственно, значит, эти люди стали окружать Тихановскую здесь.
2: Na, tie žmonės, kurie protestavo ir kurie tikrai kovojo prieš režimą, jų Tichanovskos aplinkoje nebuvo.
0: Dvi savaitės pamatė
2: ir pabuvo. Visai kiti žmonės, kurie mokėjo čia Lietuvoje prisitaikyti prieš tokių situacijų ir kaip panaudoti pinigus.
0: Aš norėčiau, kad truputėlį jisai, aš paprašysiu dabar rusiškai, kad truputėlį keletą jų apibūdintų. Tak, slušai, tai možeš paru tam ili trojih nemnožką raskazati, što ne dėlali чем они занимались, и что они служили КГБ и так далее.
1: Значит, Лебедько в окружении Тихановской, который 20 лет, кстати, вместе с Жалем, в последнее время, 20 или 30 лет он пишет новую конституцию в Беларуси. Перед этим он лично выбирал Лукашенко, хватит. похвалил его, это все есть видео. А потом я вчера показал ее

0: Да, тем более она, естественно, не была никаким президентом. И получилось то, что Тихановская стала лидером белорусского протеста 2020 года и белорусской позиции в миграции, мы узнали только, когда приехали в Европу.
1: Ну, kad Tsikhanovskaya nebuvo nei prezidentė, nei kažkoks lyderis Baltarusijoje, tai kalba apie tai, kad sužinojo, kad jinai kažką tai atstovauja atvažiavęs į Europą. Baltarusijoje apie tai niekas beveik nežino. Так, эта деятельность помогла белорусской оппозиции или не очень?
0: В Беларуси, что протест в Беларуси, как, значит, власть, значит, садила людей, так и продолжает садить. Репрессии как были, так и продолжаются. Они не то чтобы уменьшились, они еще к данному моменту еще и усилились.
1: Режим сильнее сейчас действует против протестантов.
0: До сих пор находят. И более того, благодаря инициативам, которые проводились в штабе Светланы Тихановской в Беларуси, посажено не одна тысяча людей, и еще в помощи то, что в Беларуси стало больше политзаключенных, непосредственно приняла участие Светлана Тихановская вместе со своим офисом.
1: Скажите, как Трамп, встреча с белорусскими властями, и сейчас разговор, что там отпускает заключенных...
0: Только благодаря тому, что обратились напрямую к Трампу, и это был не офис Светланы Тихановской, это обратился Валерий Цыпкало, Дмитрий Балкунец, политолог, только благодаря тому, что они написали открытое письмо его помощнику, Трамп взял телефон, находясь в самолете, это было сразу видно, то есть только написали письмо, Трамп как раз садится в самолет, и через 20 минут он звонит Лукашенко и говорит, а что у тебя там с политзаключенными, давай как-то разговаривать.
1: Nu, buvo taip, kad ne Tsikhanovskaya kreipėsi į Amerikos valdžią, o kreipėsi... Как фамилия его?
2: Валерий Цыпкало.
0: Валерий Цыпкало и Дмитрий Балкунец.
1: Да, tai jie paskambino tiesiogiai Trumpui, Trumpo pavaduotojus perdavė Trumpui, Trumpas lipdamas į lėktuvą ar lėktuve, paskambino tiesiai Lukašenkai ir pasakė, kas ten su tavo tais kaliniais politiniais vyksta.
0: И после этого началось освобождение политзаключенных уже непосредственно по договоренности американцев непосредственно с белорусскими властями.
1: Ну и тогда продаю его ищасти и лайсве, то с политиным скалинус. А был отбор какой-нибудь, какие там самые опасные для режима? Или там... Кого отпускали?
0: Ну, списки для того, чтобы политзаключенных отпускали, подавали правозащитники. Ну, то есть списки американцам подавали. И согласно этим спискам уже там разговаривали, кого отпустить в первую очередь, кого отпустить во вторую очередь. Да, но...
2: Отпустили Тихановского мужа.
0: Мужа отпустили. Она, кстати, о том, что отпустили Тихановского Сергея, ну, мужа Светланы Тихановской, она узнала, когда он уже был в Литве.
1: Ну, пора, то Сарушус, кто эти списки подготовил в Беларуси?
2: Политзаключенные, политные калиней, по-русскому, те, которые побегали. Побегали из Белоруссии, которые гибели в Англии, Усине, Литвой, и сюда, между тем, Саруша, и крепились и Трампа, и погалта Саруша поляйду. Аж тек тебе потикснуться, как что мы то Трампа рупещу, и поляйста 570 политинью калиню. Да и это Тихановского вирус, а пих курю поляйдема не знаю, и не нелабой рупенаси собой vyro paleidimo, vainai nustebo, kai jį paleido. Antras dalykas, taip pat ir mums žinoma tai, ką lietuviai buvo išdavę Belecką, kuris buvo išduotas Lietuvos valdžios ir pasodino į 12 metų, tai irgi paleido Trumpo pastangų dėka. Tai va tie dalykai, aš vat noriu dar truputėlį daugiau. Šiandien, kadangi aš noriu pasakyti jums, vat, žiūrovai ir klausytojai radio, Europos Sąjunga skyrė, nu kaip čia tai, kovai su Lukašenkos režimu 200 milijonų eurų, o Amerika...
1: 200 milijonų?
2: Taip, 200. Europos Sąjunga. O Amerika skyrė 180 milijonų. Nu ir Lietuva dar apie 5 milijonus.
1: Tai skaityk... Nu ar tik 400
2: milijonų? Taip, reikia 400 milijonų, gal greičiausiai su privačiais kažkokiais fondais, tai ir bus. Tai kas yra svarbiausiai, kadangi jis yra buvo artimas Tichanovskai štabo narys, daug padėjęs Tichanovskai ir kovojęs tada 20 metais, ir jis, kai atvažiavo čia į Lietuvą, jis pradėjo kelt klausimus po kelių metų, nu tai kur tie pinigai, kaip jie panaudoti, Tai pasirodo, kas yra tie pinigai, kiek jis išsiaiškino panaudoti